Ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно, ясно,